0: Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

не ругай. Мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

кончить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+. Телефон рекламной службы 72 39 03.
2: В темном коридоре вещи.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

где-то там во снах я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале — переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дарите и получайте тепло в общении. Окружите себя теми людьми, которые приносят вам удовольствие. Тельцы. Люди рядом могут подарить неожиданный совет и помочь разобраться с трудными вопросами. Подсказки в простом. Близнецы. Займитесь отложенными делами. Найденные ответы позволят ощутить свободу и откроют новые двери. Раки. Пересмотрите свой стиль общения. Возможно, люди рядом с вами требуют особенного подхода. Проявите чувственность. Львы. Сконцентрируйтесь на небольших победах. Они помогут обрести почву под ногами. Девы. Не бойтесь делиться с другими собственным опытом. В ходе разговора вы и сами можете почерпнуть много нового. Весы. Не зацикливайтесь на рутине. Жаждите впечатлений. Позвольте себе как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Скорпионы. Смотрите не на картину в целом, а на ее части. Так вы найдете деталь, которая откроет истинное значение происходящего. Стрельцы. Тратьте время только на тех, кто разделяет ваши взгляды. Теплое общение подарит уверенность в своих идеалах. Будьте собой. Козероги. Не берите на себя больше, чем нужно. Четкая оценка своих возможностей позволит сохранить качество и спокойствие. Водолеи. Обратите внимание на то, что оставили позади. Свежий взгляд позволит вдохнуть в эти дела вторую жизнь. Рыбы. Сравните свои результаты с прошлыми. Возможно, подход устарел. Создайте новую систему. Успех уже близко.

0: на Радио Континенталь.
1: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0. Днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
1: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
2: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Пас

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydeclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
3: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.

0: Светофория.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и контакт.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
2: Хватай вафлю. Иди куролесить.
3: Вот это красотка. Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
3: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
6: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор».
7: Украинец 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале — переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0. Днем в

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

лучший включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дарите и получайте тепло в общении. Окружите себя теми людьми, которые приносят вам удовольствие. Тельцы. Люди рядом могут подарить неожиданный совет и помочь разобраться с трудными вопросами. Подсказки в простом. Близнецы. Займитесь отложенными делами. Найденные ответы позволят ощутить свободу и откроют новые двери. Раки. Пересмотрите свой стиль общения. Возможно, люди рядом с вами требуют особенного подхода. Проявите чувственность. Львы. Сконцентрируйтесь на небольших победах. Они помогут обрести почву под ногами. Девы. Не бойтесь делиться с другими собственным опытом. В ходе разговора вы и сами можете почерпнуть много нового. Весы. Не зацикливайтесь на рутине. Жаждите впечатлений. Позвольте себе как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Скорпионы. Смотрите не на картину в целом, а на ее части. Так вы найдете деталь, которая откроет истинное значение происходящего. Стрельцы. Тратьте время только на тех, кто разделяет ваши взгляды. Теплое общение подарит уверенность в своих идеалах. Будьте собой. Козероги. Не берите на себя больше, чем нужно. Четкая оценка своих возможностей позволит сохранить качество и спокойствие. Водолеи. Обратите внимание на то, что оставили позади. Свежий взгляд позволит вдохнуть в эти дела вторую жизнь. Рыбы. Сравните свои результаты с прошлыми. Возможно, подход устарел. Создайте новую систему. Успех уже близко.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: В эфире рубрика «Принципы работы Брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее аутлет-центр «Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. Аутлет-центр «Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
3: Чтобы доехать до нужной...

0: остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном,
5: в самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозговойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
0: Манхэттен.

0: Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
9: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые, с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
10: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Да не грущу, у меня все гуд. Просто вспомнил, что у меня был друг. Хотелось большего, но оказалось проще. Если без

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
9: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
10: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0. Днем в понедельник плюс 17-22.

0: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
5: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры. 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места.

билеты на сайте клуба 0+. Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тенес. Новые кроссоверы Тенет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай.
9: Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: года.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0. Днем в понедельник плюс 17-22.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дарите и получайте тепло в общении. Окружите себя теми людьми, которые приносят вам удовольствие. Тельцы. Люди рядом могут подарить неожиданный совет и помочь разобраться с трудными вопросами. Подсказки в простом. Близнецы. Займитесь отложенными делами. Найденные ответы позволят ощутить свободу и откроют новые двери. Раки. Пересмотрите свой стиль общения. Возможно, люди рядом с вами требуют особенного подхода. Проявите чувственность. Львы. Сконцентрируйтесь на небольших победах. Они помогут обрести почву под ногами. Девы. Не бойтесь делиться с другими собственным опытом. В ходе разговора вы и сами можете почерпнуть много нового. Весы. Не зацикливайтесь на рутине. Жаждите впечатлений. Позвольте себе как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Скорпионы. Смотрите не на картину в целом, а на ее части. Так вы найдете деталь, которая откроет истинное значение происходящего. Стрельцы. Тратьте время только на тех, кто разделяет ваши взгляды. Теплое общение подарит уверенность в своих идеалах. Будьте собой. Козероги. Не берите на себя больше, чем нужно. Четкая оценка своих возможностей позволит сохранить качество и спокойствие. Водолеи. Обратите внимание на то, что оставили позади. Свежий взгляд позволит вдохнуть в эти дела вторую жизнь. Рыбы. Сравните свои результаты с прошлыми. Возможно, подход устарел. Создайте новую систему. Успех уже близко.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у Шиказа Ручейном самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Представляешь? Он мой.
5: Ты уверена?
4: Абсолютно.
5: Он сделал предложение?
4: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
5: Что?
4: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
5: А жених?
4: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
6: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ветки падают пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технологии. Технический сервис, достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стукал.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Баночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вот это красотка! Закачаешься! Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
5: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 000 рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
8: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Черно-белые. Соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
10: ЧО «ХК «Трактор». Украин 124-400-56-10. Челябинск «Савина» 1-0+.
11: Та-та-та-таврия.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
3: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тенес. Новые кроссоверы Тенет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Тенет. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла. В Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0. Днем в понедельник плюс 17-22.

0: папа, вы рулите!
1: За дорогой следите!
0: Не спускайте с нее глаз
1: и не сомневайтесь в нас!
0: В автокресле нам удобно,
1: за окном вид бесподобный!
0: Мы не отвлекаем вас,
2: ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дарите и получайте тепло в общении. Окружите себя теми людьми, которые приносят вам удовольствие. Тельцы. Люди рядом могут подарить неожиданный совет и помочь разобраться с трудными вопросами. Подсказки в простом. Близнецы. Займитесь отложенными делами. Найденные ответы позволят ощутить свободу и откроют новые двери. Раки. Пересмотрите свой стиль общения. Возможно, люди рядом с вами требуют особенного подхода. Проявите чувственность. Львы. Сконцентрируйтесь на небольших победах. Они помогут обрести почву под ногами. Девы. Не бойтесь делиться с другими собственным опытом. В ходе разговора вы и сами можете почерпнуть много нового. Весы. Не зацикливайтесь на рутине. Жаждите впечатлений. Позвольте себе как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Скорпионы. Смотрите не на картину в целом, а на ее части. Так вы найдете деталь, которая откроет истинное значение происходящего. Стрельцы. Тратьте время только на тех, кто разделяет ваши взгляды. Теплое общение подарит уверенность в своих идеалах. Будьте собой. Козероги. Не берите на себя больше, чем нужно. Четкая оценка своих возможностей позволит сохранить качество и спокойствие. Водолеи. Обратите внимание на то, что оставили позади. Свежий взгляд позволит вдохнуть в эти дела вторую жизнь. Рыбы. Сравните свои результаты с прошлыми. Возможно, подход устарел. Создайте новую систему. Успех уже близко.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
7: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: пропал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники Neovics. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника Neovics, академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый Грювер 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: 26 сентября «Диклаб» становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
8: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября. Приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения «Диклаба». Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+. Ты снова

0: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности.

0: Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. А мода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль «Мода Ц5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: на радио «Континенталь».
1: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе».
1: Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
6: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе

0: бизнес. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

еще только влезала, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Special Talk.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Телефон рекламной службы 72-3903.
4: Мой спластинок играем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат. Как картинки из голливудских мультов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
1: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт».

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник +17-22.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дарите и получайте тепло в общении. Окружите себя теми людьми, которые приносят вам удовольствие. Тельцы. Люди рядом могут подарить неожиданный совет и помочь разобраться с трудными вопросами. Подсказки в простом. Близнецы. Займитесь отложенными делами. Найденные ответы позволят ощутить свободу и откроют новые двери. Раки. Пересмотрите свой стиль общения. Возможно, люди рядом с вами требуют особенного подхода. Проявите чувственность. Львы. Сконцентрируйтесь на небольших победах. Они помогут обрести почву под ногами. Девы. Не бойтесь делиться с другими собственным опытом. В ходе разговора вы и сами можете почерпнуть много нового. Весы. Не зацикливайтесь на рутине. Жаждите впечатлений. Позвольте себе как следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Скорпионы. Смотрите не на картину в целом, а на ее части. Так вы найдете деталь, которая откроет истинное значение происходящего. Стрельцы. Тратьте время только на тех, кто разделяет ваши взгляды. Теплое общение подарит уверенность в своих идеалах. Будьте собой. Козероги. Не берите на себя больше, чем нужно. Четкая оценка своих возможностей позволит сохранить качество и спокойствие. Водолеи. Обратите внимание на то, что оставили позади. Свежий взгляд позволит вдохнуть в эти дела вторую жизнь. Рыбы. Сравните свои результаты с прошлыми. Возможно, подход устарел. Создайте новую систему. Успех уже близко.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5-10 выше 0, днем в понедельник +17-22.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

спокойно. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

вчера все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая, но на утро опять свайп.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

расскажи про нас, всему свету. Как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.